0: сестры, если она спит, и назад на рвет.
1: Целоваться мне с тобой, что ли?